0: Сороги. Не доносим все то швецене.
1: Звони.
2: Это чи помога.
0: Куп миксават, вижуч миксават. Повтус. Повтус.
3: Радио. Радио. СК.